Всем привет, это снова Владимир Шлифер на радио «Хевротия Ришон», и мы снова начинаем нашу передачу на русском языке про машканты и еже с ними. Вот, напоминаю всем, задавать вопросы в прямом эфире можно через сайт Facebook или YouTube. Давайте посмотрим, что у нас творится в YouTube. В YouTube у нас пошел уже эфир, но люди пока не подключились. Сейчас потихонечку подключатся. Как нас слышно? Слышно великолепно, все нормально. Ну что, давайте, у нас 12 тем, которые я разобрал. Кстати, есть некоторые темы, люди, которые спрашивали мне вопросы по поводу разных тем. И, надеюсь, будет интересно. Итак, первое, я хотел бы поговорить про учетную ставку. Учетная ставка, ура, товарищи, упала, господа. Это хорошо, это все классно, на 0,25%. Это немного, это примерно в среднем 15 шекелей, даже меньше, 11-12 шекелей со 100 тысяч падения в прайме. То есть, получается, если у вас там 100 тысяч шекелей машканта в прайме, значит, да там станет дешевле на 11 шекелей. Соответственно, если у вас 1 миллион в прайме, значит, станет дешевле умножить на 10, на 100 шекелей. Вот. Это небольшое падение, это не конечное, будет еще дальше падение. Но на что это влияет? В первую очередь это влияет на... Но это немножко влияет на данный момент. Он очень аккуратно спустил из-за войны, он боится. Не знаю, насколько это правильно Банк Израиль себя ведет, но он ведет себя очень осторожно. То есть он немножко опустил. Скорее всего, им придется опускать еще. Этого недостаточно. Почему? Потому что сейчас, если раньше главной заботой была инфляция, и все эти годы была забота инфляция. Сейчас, по-моему, инфляция становится уже немножко второстепенной заботой. У нас валюта обвалилась, именно доллар имеется в виду. Доллар обвалился, стал намного дешевле, и нанимать израильского рабочего очень-очень дорого для иностранцев. Становится очень дорого. А как мы знаем, что больше 90% у нас всех товаров уходит за границу. И товары израильские становятся дороже, нежели товары в других странах, то, соответственно, будут покупать меньше. Поэтому они будут искать способы повысить доллар. Это я уже писал и говорил, что доллар будет скорее повышаться. Если вы едете в отпуск, господа, пожалуйста, покупайте доллары, евро, франки, там, что вам там надо. Потому что сейчас как раз хорошая тема закупиться. Кроме того, в тот момент, когда будет понижаться еще учетная ставка, будет давление на повышение доллара. Конечно же, если вот брать единственный эффект понижения учетной ставки, доллар должен стать дороже относительно шекеля. Да? То есть он должен стать дороже. Но существуют дополнительные какие-то шоки экономические, которые тоже влияют на эту вещь. И трудно сказать четко, что там будет, и гадать на кофейной гуще. В общем, мы знаем, что и когда понижается учетная ставка, повышается шекель, становится более слабее. То есть ребит, это, в принципе, и шекель, они работают одинаково. Шекель, ребит дешевле, шекель слабее. То есть за каждый доллар дают больше шекелей. Вот, а там посмотрим. Я надеюсь, что все-таки как-то это выровняется ситуация, и все будет окей. Это по поводу того, что вот меня все время там спрашивали опять по поводу долларов, стоит ли там с долларами делать, не стоит, что там, покупать, не покупать, да, покупать. Кстати, ваши пенсионные фонды, которые были в S&P, и сейчас вы проиграли очень сильно, то, ну... S&P 500 – это 500 самых больших компаний Америки. Туда были вложены деньги пенсионных фондов Израиля тоже частично, и люди там проиграли много денег. Ну вот я бы не стал... Ну, если бы я был... Я

Я не советник, я напоминаю, я не советник по пенсионным вкладам на данный момент. И я бы не стал, если вы уже зафиксировали, ну, у вас вы понизились прибыли за этот год, я бы не стал бы вытаскивать деньги оттуда. Я бы подождал бы еще какое-то время, возможно, это все отыграет наверх, отыграет обратно, и тогда, когда это отыграет, можно будет уже что-то делать, что-то менять и что-то придумать. То есть смысл в чем? В акциях, пока вы ее не продали, вы не зафиксировали убыток или прибыль. Если она у вас, то это, то есть нету еще убыли, вы просто потеряли на котировках. Кстати, в недвижимости то же самое, как оказывается, в Израиле. Помните фразу, когда в Израиле всегда недвижимость растет? Мы об этом поговорим сегодня. Вот, мне кажется, не всегда растет. Итак, я хотел бы с вами поговорить о очень интересном случае, который случился с адвокатом Вероника из Натании. Есть такой адвокат Вероника, она занимается недвижимостью. И она позвонила ко мне и говорит: слушай, Володя, ко мне вот есть договор, я не могу понять, что там написано про ипотеки. Написано, что адвокат второй стороны требует, чтобы, если мы берем ипотеку, она должна быть non-recourse, нерекурсивная ипотека. Что это такое вообще? Откуда это вообще? Вот я читаю в интернете, в этих делах, я не могу понять, что там пишут про это дело. Давайте я объясню, что такое нерекурсивные ипотеки, рекурсивные ипотеки, non-recourse и recourse. Значит, это не только ипотеки, это суды, на самом деле, все суды. То есть non-recourse — это суды, которых нет в Израиле, это в Америке, в США. Я даже подумал, что она делает сделку в США. Оказалось, нет, она делает сделку в Израиле. Вот, и это означает то, что у хозяина, тот, кто берет ипотеку, у него нет личного... Он не отвечает лично за то, что там, если будет какой-то долг. То есть, ну, я вам дам конкретный пример, и вы все поймете. Вот в 2008 году был сабпрайм в Америке. В Америке упали цены на недвижимость. При том, упали так нехило. У меня в тот момент я работал в банке. Не буду называть каким, чтобы его не рекламировать. Вот. И у меня был клиент, который до 2008 года купил недвижимость в Америке, он практически ничего не заплатил. 100% денег ему, 95 или 98% всех денег он получил судой, ипотекой, и он купил там доходный дом, купил там дом, там сколько-то квартир было. Вот. И он получал там какой-то съем, в какой-то момент съем стал ниже, нежели эта ипотека. Он просто тупо, как гражданин Израиля, вот они дали деньги гражданину Израиля, практически 100% от суммы. Пришел в банк, сказал: вот ключи от первой квартиры, вот ключи от второй, вот от третьей, вот, ребята, все, вот дом находится на той-то улице, помните, вы мне ипотеку давали? Он говорит: угу, помню, ну, теперь она ваша, забирайте, я больше не несу ответственность за этот дом, он ваш. То есть и банк не может его лично как-то арестовать, его счета, потребовать с него какие-то деньги. Нет, все, вот на, дом. То есть они, что было, допустим, купили за он купил за 1 миллион долларов, дали Машканту 950 тысяч долларов, цена дома упала на 800 тысяч долларов. Он говорит: зачем мне тогда эта квартира, если она мне не приносит прибыли? На, забирай ключи, до свидания, я вообще не ваш гражданин. И это реальный случай. Ну и что? Они не могут за ним бегать. Единственное, что они могут сделать, внести в историю, вот как у нас в Израиле сейчас Credit Score, тоже история, и написать ему, что вот он такой нехороший, вернул нам ключи от дома, такая-сякая, и все. На этом забыли. Его никто не будет преследовать, ничего с ним не произойдет. Так вот, граждане, в Израиле не так. В Израиле рекурсивные ипотеки. Это означает о том, что если вы не будете платить ипотеку и захотите просто так вернуть ключи, не получится. Банк ключи обратно не возьмет. И если там долги, вы будете их платить. Я вас не пугаю, я говорю как есть. И даже были когда-то разговоры о том, что, может быть, в Израиле стоит перевести и сделать тоже non-recourse. Ну, чтобы вы поняли, если это произойдет, сразу же все проценты в банке по ипотечным вкладам резко повысятся, потому что это добавочный риск, и это изменит рынок полностью в худшую сторону. Вот.
И, в общем, вот так, очень интересная вещь. Теперь, что означала эта запись в договоре? В этом договоре означало единственное, что адвокат той стороны не хотел, чтобы сторона вот, адвоката из Натании, Вероники, брала ипотеку, машканту. Просто он хотел сделать себе легкую работу. И написал, да, вы можете брать суды, можете брать машканты, но только non-recourse. Только non-recourse. Это означает фактически... А в Израиле нет таких суд. Вот просто нет. У нас все рекурсивные. И получается, что в Израиле нельзя взять ипотеку. Ну, вот можете взять вот, в Сомали поехать или в какую-нибудь там другую федерацию какую-нибудь. И там взять, если там вам дадут на Израиль ипотеку. Вот. И все. Она, конечно же, это все вычеркнула. И... Ну, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Смотрите внимательно, что вы подписываете. Очень важный момент. Итак, я вам напоминаю задавать вопросы в прямом эфире. Надеюсь, эта тема была вам интересной по поводу рекурсивных ипотек. Вот смотрим в YouTube. В YouTube вопросов нету. У нас эфир... Есть вопросы здесь? Так, вопросов нет. Все понимают. Понятно, едем дальше. Итак, история, вот покупка квартиры 1/3. Ко мне обратились сейчас ребята, молодые ребята, которые не могут купить квартиру сами, но они могут инвестировать в недвижимость. Они решили инвестировать в недвижимость. На что они инвестируют? Они ставят ставку на Пинуй-Бинуй, там есть какой-то район, я не буду называть город, там продвигается резко Пинуй-Бинуй, там должен быть уже Пинуй-Бинуй. Притом квартиры в этом районе уже не продаются, это чисто, скажем так, своим. То есть это верующие отрасль, люди религиозные покупают у религиозных. Вот, они обратились ко мне, и они покупают, вот три семьи покупают одну квартиру. Там одному 21 год, второму 22 года, третьему 25 лет, ну, такие возрасты. Они молодые ребята. Вот, и что в этом хорошо? Если вы хотите инвестировать в недвижимость, вы можете купить треть квартиры и получить 75% ипотеки. То есть у вас будет не вся квартира, а треть вместе с друзьями, да? Пока понятно, да? Потом сумма, которая не входит, она маленькая. Сумма входа в их случае это 140 тысяч шекелей нужно, чтобы... Это уже включая советника по ипотекам. Чтобы войти в такую квартиру. То есть каждый приносит 140 тысяч шекелей. Вместе это 25% умножить на 3, да? 25% от стоимости. Вся остальная, все остальное дается ипотекой. И они вошли, купили треть квартиры. Потом, когда проект будет закончен, они его уже продадут и будут там знать, что с ними делать. Это уже их дела. У каждого будет треть квартиры. Теперь, почему это говорю? Потому что по законам налоговой инспекции треть квартиры это не есть это не сделка по недвижимости фактически. Это означает, что если вы купите треть квартиры до покупки первой квартиры своей, вы можете потом пойти и купить новую квартиру, какую вы хотите в дальнейшем и получить опять 75% ипотеки. Это очень интересный момент. Опять 75%. Кроме того, если вы будете покупать сначала треть, а потом целую квартиру, то вам не надо будет платить налог масс-рехиша, как на вторую квартиру, потому что это не сделка по недвижимости, 1/3. Но тут обратный вариант, если вы сначала купили 100% квартиру, а потом хотите купить 1/3, нет, тут уже налог надо платить. Тут уже совсем другое. То есть здесь можно получить это дело. Кроме того, еще на добавку, давайте я вам еще дам преимущество. Эти ребята могут участвовать в Мехир Лемиштекен. Почему? Потому что 1/3 это не считается квартирой. То есть они, каждый из них, вот пара, купили эти квартиры, вот эту 1/3, а потом записались в Мехир Лемиштекен. И в Мехир Лемиштекен есть закон. Вы имеете право участвовать в проектах Мехир Матара, Мехир Лемиштекен и еже с ними, если у вас есть меньше 1/3, 1/3 и ниже квартиры, на семью. То есть это может быть как? 1/15 у мужа, 1/15 у жены, да? Или 1/3 совокупно, имеется в виду.
Вот. У них там нету недвижимости, у каждого будет по одной трети, и они могут дальше участвовать в Михаиле Мишлакене, выиграть те квартиры. И у них есть какой-то инвестиционный пакет в Израиле. Притом мы посчитали примерно через сколько лет будет проект готов. Там получилось все про все займет около 6-7 лет. Там уже названа дата выселения. Это 2027 год. Через год. Выселение. Вот. И все. It's okay. У них квартира. Вот. Я хотел рассказать про этот случай, потому что очень интересно. Я уверен, что есть люди, которые сидят, хотят купить квартиру, но не могут из-за этих дел. И я даже подумаю, может быть, объединить их в какие-то группы, вот собрать, и, пожалуйста, они могут пойти и купить квартиру, не дожидаясь там чего-то там такого. Вот, так что такие дела. Напоминаю, вопросы, если есть. Есть вопросы? Нет. Вопросов нету. Смотрим. Тут вопросов тоже нету. Окей, едем дальше. Давайте поговорим о следующей теме, которую я записал себе. Да, обман в недвижимости. Это очень уже старая история. На самом деле, я к ней вошел с разных ракурсов, но рассказать это возьмет время. Ну, давайте попробуем. Значит, ко мне как-то обратилась, там, я когда-то работал риэлтором, это мохнатый 2008 год, что-то такое, там, 2009 год, и ко мне тогда обратилась женщина, она хотела продать квартиру, в конце она решила там продавать сама, и она наняла себе адвоката. Адвокат в общем, этот адвокат оказался обманщиком. И он пытался... Что он делал? Он заключал с какими-то людьми фиктивный договор, подставные лица, платили людям примерно 10% от стоимости квартиры, давали какую-то сумму, а потом приходили к ним домой, говорили, мы потом вам дадим все остальные деньги, выходите из дома, но денег не получали. Люди деньги не получали, он говорил как адвокат, да-да, выйди, потом деньги получишь. Вторая сторона занимала квартиру, переписывали ее на себя, а людей выгоняли с 10% от стоимости квартиры. И я знаю, что так в районе Ашарона потеряли, ну, я слышал, там около 4 семей потеряли квартиру. Кроме того, он специализировался на разных обманах. В общем, все было у него хорошо и в порядке, пока он не встретил вот мою знакомую, ее зовут Софа. Кстати, Софа, возможно, я возьму с ней интервью отдельно, и она об этом расскажет лично от первого лица. Не только об этом. Сейчас я вам расскажу, почему. Значит, Софа, ее попытались обмануть. Она на тот момент оказалась самой опытной всех людей. Она продавала и покупала несколько раз уже квартиры на тот момент. И она сказала, что у нас квартира не выйдет. Он говорит, когда ее адвокат говорит, выйди из квартиры, все нормально, они тебе деньги принесут. Как говорят на иврите, аляй, я все сделаю, все будет хорошо, не беспокойся. Она говорит, нет, я не выйду, пока деньги не дадите. И правильно сделала. Она не вышла из квартиры, они задержали к выплате. И в конечном итоге сделка толком не состоялась. Она попала с этой квартиры тоже. Невозможно ее продать, только через суд надо было вынимать их оттуда. Но смысл в том, она поняла, что ее адвокат является мошенником. Вот. И что ж тут делать? Софа работала медицинским работником на скорой помощи или там в больнице или Ильяфе. И муж у нее тоже медицинский работник. Она уволилась с работы. Это вот человек, это же, как говорится, на иврите говорят «эшет хайль». Знаете такое выражение? Женщина-зверь. Вот. Она уволилась с работы, пошла в полицию, сказала, я хочу его садить, он обманщик. Они сказали, ну, у нас нет доказательств, нам тут тяжело это доказать, и все такое, это целое дело. Это... Он говорит, окей, что вам нужно, чтобы доказать? Они сказали, ну, вот если ты принесешь АБВГД, то мы, значит, его посадим. И что вы думаете? Она бросила работу, начала за ним охотиться. Нашла доказательства, доказала, что он виновен. И его должны были посадить. Но дело в том, что, ну, вы уже поняли, дело происходило в Хадере. Но дело в том, что его не могли осудить в Хадерском суде, потому что его дядя является
один из судей в суде. Шикарно, да? Он хорошо устроился, парень. Вот, и пришлось идти в суд высшую инстанцию. Я не помню, это Ля Михузи было, это областной суд или высший суд справедливости. В общем, его осадили и посадили этого человека. Ну, я эту историю слышал, окей, понял. Теперь, что вы должны выяснить с этой историей? Если вы продаете квартиру, и вам говорят, выйди из квартиры, но деньги еще не переведены, и вы их не увидели по договору, никуда вы не выходите. Никуда. Это обман, может быть. Я не знаю, в зависимости от вашего договора. Иногда часть денег идет на доверительный счет адвоката. Ваш доверительный счет. Но это должно быть прописано заранее. Это определенные суммы. Как правило, адвокаты, не банки, не любят, чтобы на доверительных счетах лежало больше 100 тысяч шекелей. Опять-таки, ну тут сделки рознь, конечно, надо смотреть. Так вот, ко мне обратился клиент, человек, много лет назад. Это где-то в 2017 году. Вот, и говорит, я хочу взять ипотеку, я купил квартиру, но у меня проблема, меня обманул мой адвокат, он забрал у меня чеки, также это, оказывается, тот же самый обманщик, и выписал их направо-налево, и я, в общем, хешбон мукбали, и что только нет, ну, короче, у него история отрицательная из-за этого, его банки позакрывали, и тяжело ему стало из-за этого всего. И что в конце? В конце оказывается, что его даже зовут, по-моему, Мухсен, если я не ошибаюсь. Опять-таки, она вам скажет точно это имя, если мы снимем с ней интервью. Надеюсь, найду время, сниму Софы. И это он сделал. И ни один банк не дает ипотеку ему. В конечном итоге я нашел банк, который дал мне ипотеку. Каким образом? Ну, очень просто. Директор этого банка узнал, что он мошенник, он понял, что люди попали в беду, и только он, так как он... Это в его банке происходило. Через его банк были операции, вот эти все... Вся махинация была через этот филиал, понимаете? Я пришел в этот же филиал, когда я пришел туда, я этого не знал. Чтобы, вот так. То есть это было бы фукс, случайно. И он мне разрешил эту ипотеку. То есть директор не виноват. Но так получилось, что через этот банк были махинации, когда они узнали, соответственно, они остановили все. Им он получил ипотеку. Вот. В общем, такая история запутанная. Алла спрашивает, она вернула все деньги и компенсацию? Она деньги не вернула, те, которые заплатили ей. Она даже не смогла продать эту квартиру нормально, нужно было подавать отдельно в суд. Кроме того, что адвоката она посадила в тюрьму. Вот женщина вообще, она подала в суд, отсудила, потому что они требовали квартиру обратно, не хотели ей отдавать эту квартиру, те люди, которые как бы его подставные лица. Она не смогла доказать, что они подставные, она смогла доказать, что он обманщик. И суд постановил отторгнуть эту сделку, сделка была расторгнута, и она продала эту квартиру через суд. Но самое важное... После всех этих вещей к ней подошли люди из полиции, вот я не договорил, подошли люди из полиции и сказали, где ты работаешь? Она говорит, я работаю, я медицинский работник, я охот в Бет-Хулим, медсестра. Они говорят, что ты делаешь? Пошли на курсы этих, хокрим протим, детективов, на курсы детективов. Она закончила курсы детективов, и сейчас у нее агентство, как называется... Хукрим Партим по-русски как будет? Частный сыск. Агентство частного сыска. Вот, и она уже поменяла. У нее свой офис, у нее уже давно все хорошо. Вот она уже больше 10 лет работает. В общем, история, конечно, забавная, но хорошо слушать ее на радиоэфире. Но быть в ней, я вам скажу, это жесть, это просто жесть. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Те из вас, кто хочет покупать квартиру, и это происходит, и, ну, время от времени мы ловим на обмане людей.
Ну вот я могу еще один пример сказать, когда пытались обмануть в городе Героя Петахтикве. Есть там дом такой, в котором мои клиенты зашли в дом, относительно новый дом, стоянка, лифт, мамад, все классно. Заходят, трехкомнатная квартира, квартира им нравится, цена тоже хорошая. Приходим, начинаем выяснять. Адвокат, в этом случае был адвокат Олег, кто знает, я работаю с Олегом Славутским очень много, и Олег посмотрел документы, говорит, там на самом деле на этом этаже должна быть одна квартира, не две, там по договору, по техническим планам там одна квартира, а как там две квартиры? То же самое он озвучил это второму адвокату. Адвокату продавцов, то говорит, да, ты знаешь, да-да-да, было дело, в общем, там в каком-то году мы подали там какую-то просьбу, и в конечном итоге получили разрешение на деление одной квартиры большой на две маленькие квартиры, и, значит, вот эта большая квартира была поделена, вот эта одна трехкомнатная и вторая трехкомнатная. Ну, что-то тут стало не очень понятно, почему тогда в РИИ нету документов, а только документы с печатями, со всеми делами дает сам адвокат. Тогда был подан запрос от адвоката, от Олега, в Петахтикву, в РИИ. Вот мы знаем, что вот есть какой-то документ, который вы мне не предоставили. А мне предоставил вот другой адвокат. Скажите, пожалуйста, вы признаете этот документ или нет? На что ему сказали, очень прямое, дали прямой ответ. Вы знаете, мы не знаем, что там за документ вам предоставили. Мы знаем, что уходят бумаги, мисмахим из УФИМ, поддельные бумаги, и мы их не принимаем. Это неправильно. Ну, вы понимаете, что происходит. Вот, фактически, ну, на этот момент не подали на адвоката в адвокатскую коллегию. Я очень хотел, чтобы он подал, он не подал. Сказал, что тут, ну, может, недостаточно доказательств, потому что, ну, я тут считаю, что адвокат пытался обмануть. Вот. Ну, еще, слушайте, тут очень много разных обманов с разных сторон. Я не буду, если я сейчас просто начну это говорить, мне займет все время, я не смогу ответить на ваши вопросы, которые вы мне просили ответить. Вот, поэтому давайте едем дальше. Так, это мы говорили по поводу третьей, про Шарон, про Софию, реструктуризация, суд. Пример из Ашкелона. Пришел ко мне мой клиент, попал в тяжелое положение с точки зрения суд. Вы знаете, что у нас сейчас война, из-за войны бизнес упал. Я сейчас веду несколько дел вот, бизнесменов, уже не самих Машкант, а именно реструктуризация суд их личных. Вот, изменения их. Вот опять мне сегодня как раз позвонил еще один бизнесмен, который попал на деньги. Нужно переделывать суды. И у него то же самое. Обратились его банки. Я вам говорю, как вот работа идет. Обратились в банк. Банк посмотрел, сказал, да, мы дадим ему деньги, дадим не тот процент, который вы просили, а дороже. И дадим не ту сумму, а на 50 тысяч меньше. Вот, все хорошо, да, но не то, что нам надо. И в этом случае он все равно бы оставался вот в этой трясине. Что я назначаю трясину? Когда мы говорим, мы реструктуризируем вот все это положение, мы должны взять тоже минус убрать. То есть они согласились ему поменять все эти суды, сделать там дешевле, не настолько, сколько мы говорили, но все равно дешевле, там уменьшился бы платеж, но минус большой у него бы остался. И это дрезина, этот минус. Но минус это тоже суда, при том самая дорогая. Вы платите за нее очень большие деньги. Вы даже это не чувствуете. Потому что берут раз в 3 месяца там, или раз в месяц проценты. И проценты там не маленькие. Обычно это 13-14% годовых. Вот. И нам пришлось идти в другой банк. Мы пошли в другой банк. Слава богу, есть. Куда обратиться люди, с которыми я работаю. Там ему дали все, что он хотел. Ну, чтобы вы поняли, он взял суду больше 200 тысяч шекелей, скажем так, намного больше, чем 200 тысяч шекелей, и часть суды, большая часть под прайм, просто под прайм. Я вам сейчас озвучу те проценты, которые можно получить, если вы работаете с клиентом, вот, ну, как я работаю, и как вы если вы торгуетесь, вот, под прайм.
И часть Prime Plus 0.25, по-моему. Ну, или что-то такое, 0.3, 0.25. Вот. Такие проценты. Понятное дело, если бы у него были какие-то пенсионные накопления большие, или же Керен и Штальмут, то можно было бы получить еще дешевле через них. Но у него этого не было, поэтому там не было взято. Вот, так что такие дела. Что вам еще сказать? Как... Да, Евгений Варпаев задает вопрос. Давайте посмотрим. А где вопрос, я не вижу. Вот. Владимир, такой вопрос. Просим... Просили на работе, если муж и жена купили квартиру, взяли машканту, у мужа есть возможность заплатить половину машканты со своих денег. Вопрос, если, не дай бог, развод. Как он может себя обезопасить? Я не понял вопроса. Купили квартиру, взяли машканту, у мужа есть возможность заплатить половину машканты со своих денег. Вопрос, если, не дай бог, развод. Как он может себя обезопасить? От чего? От того, что он не будет платить машканту, или то, что его вторая сторона не будет платить машканту. Когда вы берете ипотеку, обе стороны обязаны, они обязуются перед этой ипотекой, каждый отдельно и вместе. Это означает, что если он будет платить свою часть, надеюсь, я же не правильно понял ваш вопрос, он будет платить свою часть ипотеки, а его жена не будет платить вторую половину, и будут возвраты, то эту квартиру заберут, и если останутся долги, вот мы сейчас с вами говорили про рекурсивные ипотеки в начале эфира, за ними будут гоняться и будут забирать и долги. Поэтому, если нет возможности платить, вот они там, человек развелся, то надо продавать квартиру в этом случае и не ждать последнего момента. Или же выкупать эту квартиру у хозяина. И смотрите же, вот Аллас тоже спросила, во время, время от времени всплывали новости мошенников, адвокатов и всех, кто с ними работал по Хайфе, под следствием они. Алла, вы что, в Хайфе вообще это? Хайфа и Одесса — это города непобратимые, я вам сразу говорю. Хайфе у нас, ну, по-моему, в Хайфе мы больше всех, ну, сталкивался очень часто. Так, да. Что-что? Имея уже недвижимость, можно купить квартиру треть без налогов. В принципе, то же самое. Нет, это не то же самое. Будешь платить налог, Тимофей. НКСДовар. Купил первую квартиру, все, попал. Это только если нет квартиры, и человек покупает треть. Вот. Кроме того, я вам скажу даже больше. Я знаю людей, которые организовались группы по трети и не покупают квартиры. Они, ну, не сейчас-то, давно я с ними общался. Они покупали по треть квартиры, и у них было таких с десяток. Потому что каждый раз 75%, ну, это был 20-й год, 18-й год, ну, проценты были намного дешевле. И они просто скупали эти квартиры, каждый раз получали 75%, не платили налоги, уходили от налогов, и все очень хорошо работало. Но учтите, что налоговая инспекция, если очень долго вот так вот очень много таких сделок делать, они могут к вам прийти в гости и заявить, что вы уже не простой покупатель третий, а вы, это, вас уже, это ваш бизнес. Это, соответственно, тогда с другой стороны подойдя, они смогут с вас взять налоги. В общем, все хорошо в меру, окей? И это возможно. Кстати, как это возможно у людей, у которых есть уже квартиры? Допустим, есть ребенок. Ребенку 18 лет. Вот, пожалуйста. Вот вам пример. Одну треть на одного, одну треть на другого и вперед. Тоже как вариант. И можно так несколько квартир покупать и продавать. Вот. Есть еще вопрос? Ну, я вам сказал, если брали вместе машканту, они оба обязаны платить. Если один из них не будет платить, а второй будет платить половину, то это плохо кончится. Или он должен платить за нее, или там как-то решать этот вопрос. А если купил квартиру за границей помимо? А при чем есть квартира за границей? Как это связано? Вы спрашиваете меня про бракоразводные процессы, я просто не могу вам ответить на... Ну, я не консультант в этом плане. Которая куплена в Израиле, считается вторая квартира. А если купил квартиру за границей, помимо,
квартира, которая куплена в Израиле, считается вторая квартира. Жень, тут тема на самом деле сложная, вам нужно подойти к адвокату в этом случае, который разбирается. Дело в том, что если человек не является гражданином, но не живет в Израиле, и у него есть квартира здесь и допустим, в другой стране, в которой он живет, то он облагается налогом. Даже если у него одна квартира, он облагается налогом 25% от прибыли. Вот, вопрос, как считать прибыль, тоже момент такой. Можно считать по-разному. Вот, едем дальше. Ну вот вопросы были, если дочка вкладывает ежемесячно платеж от сдачи квартиры в аренду, владельцем которой она не является, считается ли это ее доходом? Ответ нет. То есть иногда ко мне приходят люди и говорят, я вот хочу купить квартиру, мы с мужем покупаем, вот мне, и с нами живет мама. Она получает пенсию, и всю пенсию отдает нам, вот все 4-5 тысяч шекелей, и это наша надбавка, мы хотим взять это в доходы. Нет, если мамины доходы не могут быть взяты, если только мама входит как хозяин квартиры. И здесь начинается проблема, потому что мама по возрасту может пройти. А что это за доходы? Это доходы, допустим, пособия битуах леуми по старости. Они считаются. Только если пенсия натуральная. Или мама должна зайти как гарант, и тогда мы смотрим на ее доходы, на 50% от доходов. Или она заходит как хозяин квартиры, и тогда уже ее доходы могут зайти. Если она вам просто так переводит деньги, родители иногда, есть такое дело, переводят детям деньги в помощь каждый месяц, молодым ребятам. Не считается, не имеет значения. Квартира записана, во-первых, вопрос, который тут спросили, квартира вообще записана на мать, она переводит то, что получает от съема дочери, а сама платит машкант. Вот. И типа заходит... Не подходит. В общем, это не проходит. Есть еще какие-то вопросы? Пока нет. Давай посмотрим. Я смотрю, что тема аферистов взбудоражила население. Так. Едем дальше. У нас не так много времени, а у меня много еще вопросов. В каких долях правильно записать квартиру, если один из супругов приносит больше денег? Раньше эта тема редко поднималась на русском рынке, потому что все приходили, ну, скажем честно, голые боссы и покупали вместе на то, что было, на свои накопления. А сейчас у нас русская алия все-таки стала пожирнее, примерно как я. Вот. И иногда бывает, что родители дают деньги детям и говорят, идем, купи квартиру, а вторая пара не дает никаких денег, нету денег. Вот сейчас у меня с израильтянами такая тема, кстати. Или же бывают случаи, когда вторым браком женится. Был случай конкретный, это аферизм был, но это невозможно доказать, очень тяжело. И вторым браком они поженились, у нее была выкупленная квартира без машканты, это старенькая, и теперь муж говорит, давай-ка вот мы с тобой сейчас продадим эту квартиру, у тебя будет там много денег, и пойдем купим, это будет наше личное участие, и мы пойдем купим что-то получше, новую квартиру. Это вот было в Нэшере тема. Так вот, как считать по долям? То есть, если вы приходите к адвокату, муж и жена, и говорите, мы хотим купить квартиру, он скажет, нет проблем, он запишет каждого из вас по 50% в доле. То есть 50% квартиры принадлежит мужу, 50% квартиры принадлежит жене. Или наоборот. Смотрите, как вам удобнее. Вот. Теперь, но если, допустим, вот в моем случае есть сделка, квартира стоит 3 миллиона конкретно. Девушка приносит 1 400 000 вот, от продажи своей квартиры, а муж ничего не приносит. Вот ничего не приносит. Он приносит себя. В первую очередь. Говорит, вот я такой, вот я прихожу, вот у меня зарплата. С моей зарплаты я могу обязаться платить машканту. Вот машканту я буду платить. А личное участие, это не все не про меня. Вот у меня там, они на бирже деньги, не хочу убирать. Ну, это его проблема. Окей, девушка говорит, да-да-да, нет проблем. Так как же мы считаем? Берите калькулятор, давайте посчитаем вместе. Как же им записать эту квартиру вместе? Первое. Значит, 1 400 000 надо разделить на 3 миллиона. Ну, допустим, и мы получим, что 46,67% от квартиры она выплачивает своими деньгами. Так? Получается, что остаток 53% и 3, 33, да?
она будет платить Машканту вместе со своим супругом. Но Машканта всегда, как вы поняли, мы спрашивали, она делится на двух супругов вместе и на каждого в отдельности. То есть она делится пополам. То есть получается, что на супруга будет записана треть квартиры, 0.03333, ну, треть квартиры, да? А на нее будет записано две трети квартиры. И теперь, если будет развод, не дай бог, я надеюсь, что все будет хорошо с моими клиентами, дай бог ей удачи, всего хорошего. Вот. Девочка, кстати, русская, но она здесь давно в стране, вот только на иврите говорит, и супруг у нее тоже израильтянин. Вот, молодая пара. Она сумела, вот она умная девочка, она скупила квартиру, вот как смогла, и вот сейчас вот она продает. Там, соответственно, цены подросли, у нее оказался вот большой, большой разрыв, сумма денег на руках. Так вот, если они будут продавать, и квартира будет стоить, я не знаю, ну, 10 миллионов, то 1/3, 3,3 миллиона уйдет ему, а все остальное уйдет ей. Потому что будет поделено не поровну. Они не поровну зашли в эту квартиру и не поровну ее поделили. Так, я вам предлагаю, это один из возможностей. Понятное дело, что это дело такое, можно об этом разговаривать, но вот это один из вариантов, как можно провести эту сделку, как один из вариантов. Существует другой вариант, когда родители дают деньги. Родители говорят, одни дают, вторые не дают. И можно так записать, как я вам сказал. Или же существует другой вариант, можно сделать эскем льва, такой договор о суде, при котором родители дали суду детям, и записать это обязательно надо в ТАБУ. ТАБУ — это земельный кадастр, что это особая запись в земельном кадастре о том, что есть такая суда. И для чего это нужно? Потому что в случае, если будет продажа квартиры, Машканта уйдет в банк, суда уйдет вместе с условиями суда, если есть там проценты, да, инфляция, все такое, и так далее, и тому подобное, уйдет родителям, а остаток уже поделят они между собой. Ну, дальше уже люди сами решат, как делать. Ну, вообще, желательно подписать брачный контракт в этом случае. Если есть какие-то денежные возможности, то, конечно, самое лучшее подписывать брачные контракты. Вот мы с вами примерно рассчитали, как можно на это посмотреть. И вы можете с этим столкнуться напрямую с вашими детьми, если вы сами с этим не сталкивались. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Едем дальше. Как можно купить сначала квартиру, не продав свою, использование пункта в договоре о фарае суде? Окей. Момент такой. Ко мне пришел человек из русской общины, который хочет купить дом за 6 миллионов шекелей. Окей? У него своих на руках сейчас есть только 600 тысяч. Машканту ему нужно 3 миллиона. Все остальные деньги он получит с продажи квартиры. Если он квартиру не продаст, то он найдет способ найти эти деньги там, в течение 10 месяцев там нужно. Вот. К чему я это говорю? То есть он, когда пришел, у него в голове было то, что он должен взять сразу суду Грейс, там, Грейсовые суды, и подождать там, пока взять всю сумму в Грейс и там, значит, платить дополнительные деньги. Нет, я ему сказал, не надо. Можно попросить банк, выплатив 10% от стоимости квартиры или 15%, в зависимости от договора, сейчас я вам объясню, что такое фарай сидит, и все остальное, взойти Машкантой после выплаты 10% в нашем случае, это 600 тысяч шекелей, а все остальное зайдет Машканта плюс, а все остальное он выплатит хозяину через 10 месяцев. За это время он надеется продать эту квартиру. Ну, 10 месяцев достаточно большой срок, я надеюсь, что он сможет ее продать за это время. Риск? Да, риск. Можно ли это сделать? Можно это сделать. В зависимости, что у вас за недвижимость, готовы ли вы идти на это или нет. В этом случае он готов на это идти, это выгодная сделка для него и так далее и тому подобное, он идет на это. Ему выгодно. Что такое фарай судит? В каждом договоре есть пункт, в котором какие отступные, какие проценты штрафа вы должны заплатить та сторона, которая нарушает договор. И, как правило, пишут 10%. Обязательно смотрите на этот пункт, когда вы подписываете договор, и через сколько времени он вступает в силу. Как правило, через 7 дней после опоздания.
Можно попросить, чтобы это было через 2 недели, 14 дней после опоздания. Значит, что это означает? Почему банк дает деньги? Банк смотрит на это очень просто. Если человек заплатил ту сумму, которая указана во Farais Audit, а именно 10% от стоимости сделки, да, в этом случае 600 тысяч шекелей, и мы зашли Машканта, если он расторгнет договор, он не сможет купить по каким-то либо причинам. Машканту продавец должен вернуть нам обратно, а эти 10% он забирает себе, продавец, и все, и банк не находится ни в каких рисках в этом плане. Ему будет неприятно, конечно, нехорошо, обидно, завидно, досадно, ну да ладно. Вот, поэтому можно вот, вот так вот выкрутиться. Не всегда это есть такие возможности, но есть такой вариант. Знаете, что такой вариант есть. Я не очень люблю такую сделку, потому что непонятно, как мы будем финансироваться, когда пройдет 10 месяцев. Но в этом случае мы знаем, как мы будем финансироваться с этим клиентом. Мы знаем, как мы найдем. А дальше уже зависит от вас. Ну, так что вот ловите. Тимофей пишет, красавчик. Спасибо. Я вообще красивый. Но... А что-то у нас в Фейсбуке, в Ютубе вопросы не спрашивают. Едем дальше. Вопросов нету, да? Окей. Пример подешевления цен. А, вот по поводу как раз цен, что происходит с ценами на рынке. И вот я вам дам конкретный пример. Я сейчас анализировал район города-героя Рамата-Шарона и район Батьяма. Значит, в Рамата-Шароне в прошлом году, в начале прошлого года, была продана квартира вот в этих четырехкомнатная, там 100, 111 квадратных метров, они одинаковые, две стоянки, Рамата-Шарон, в общем, хороший район, дому 15 лет. Дом был продан 3 миллиона 600. После этого был продан дом за 3 миллиона 200. Потом 3 миллиона 300 была продажа. Уже полгода назад такая же квартира была продана 2 миллиона 750. И сейчас мой клиент покупает за 3. Сказать мне, что я согласен, что он покупает за 3, ну, мне хотелось бы, чтобы это было дешевле. Но он так хочет. Он хочет эту квартиру, а нравится, ну, чтобы вы поняли, что за 3 миллиона. То есть, де-факто, от нашей сделки за год, ну, за полтора года, да, 600 тысяч шекелей, как с куста. 20% от стоимости квартиры. Ферштейн? Это понижение цен. В Батьяме то же самое. В Батьяме там то, что мы считали, где-то 200-300 тысяч шекелей понижения в некоторых программах. Вот. Так что сейчас время покупателей. Если вы хотите, ищите квартиру, которую вы хотите купить, идите искать квартиру. Но если вы видите, торгуйтесь. Торгуйтесь как не в себя. Потому что сейчас время покупателей. Очень редко бывают временные рамки, когда происходит время покупателей. Это еще будет какое-то время стоять, покупатели еще будут на коне какое-то время, но оно уйдет. Почему это происходит? Потому что есть очень много нового строительства, очень много квартир, больше, чем надо. И, конечно, подрядчики пищат, плачут из-за этого. Но это происходит тихо, чтобы мы ни в коем случае не услышали. И да, нужно торговаться. Торгуйтесь с ними и будете счастливы. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Дальше. Машканта Фуха. Ко мне обратилась женщина. Говорит, слушай, мне 62 года, 63 года. Я хочу взять Машканта Фуха. Мне сказали, что можно взять, потому что я хочу помочь сыну купить квартиру. И у меня даже есть свои деньги, 200 тысяч шекелей, и плюс еще там я возьму Машканта Фуха, и мы купим ему квартиру, и все будет хорошо. Дело в том, что, почему я говорю, потому что ко мне иногда приходят люди с такими просьбами. Будьте очень осторожны. Машканта Фуха, у нее есть конкретная цель. Цель это этот продукт нужен людям, которые пришли к пожилому возрасту, и их пенсионные накопления не отвечают их потреблению. То есть у них больше расходов, чем доходов, и им не на что жить. Они могут взять Машканта Фуха. Что это такое? Они могут взять на 15-20 лет, не платить ничего или платить только проценты какие-то небольшие. И в конце, через 15-20 лет, они должны будут выплатить всю сумму с процентами.
Вот. А если это еще и привязано к индексу цен, они возьмут, то и с инфляцией. Проценты там не детские. Это не машканта. Это не проценты машканты. Там проценты могут в два раза больше, чем у машканта быть. Дороже, потому что сделка опаснее. Вот. И это вот именно для этого, вот для этих людей. Ну, я вам дам примеры своей семьи. Я уже давал как-то. У меня, к сожалению, мама очень больна, она пожилой человек, и мне нужно нанимать сиделку 24/7 для нее. И это стоит очень много денег. И это тянем мы сами. То есть, если вы хотите... То есть, я считаю, что дети, они в какой-то момент становятся ответственны за своих родителей. И если такое положение происходит, если есть дети, они должны... Что можно сделать? Взять суду. Если есть несколько детей, по 100, по 200 тысяч шекелей на 10 лет, и можно дать спокойно жить своим родителям. Как один из вариантов не брать машканта фуха. Почему? Потому что когда родители уйдут в мир иной, там, через 15-20 лет, да, их не станет, вы столкнетесь с тем, что на квартире висит большой долг, и вам придется, возможно, продавать эту квартиру, чтобы закрывать эти долги. Или же выплачивать это каким-то образом. А так вы в семье оставите недвижимость. Вот. И, конечно же, я ей посоветовал этого не делать. Она на основании того, что поговорила со мной, пришла к другому решению. Она решила, ну, это ее решение, я уважаю решение любого клиента, она продает свою квартиру, покупает квартиру вместе с сыном, более большую квартиру, которая подойдет им двоим, и будут жить вместе. Это уже решение семейное. Я не могу там заходить в это решение. Вот. Вот что важно понимать. Итак, давайте посмотрим, если есть у кого-то еще вопросы. Есть вопросы? Пока нет. Пока нет. У нас еще есть время, у меня осталось два вопроса. Ну, как я ровно. Ну, ровно 12. Нормально. 12 вопросов у меня. Итак, существует множество маршрутов взятия ипотеки, каждый с различным диапазоном процентов, но это вот вопрос, который мне задали сегодня одна из клиентов, которая хочет остаться инкогнито, поэтому ее имя я не произношу, она нас слушает, наверное, я надеюсь. Вот, но при этом по каждой ипотеке существует средний процент. Какой сейчас средний процент считается хорошим? Ответ будет многосложным. Дело в том, как правильно заметил человек, который спрашивает, что существуют разные возможности в ипотеке. Есть агахи, ну, связано с государственными облигациями, есть постоянные проценты, есть постоянные привязанные, непривязанные. И невозможно сказать, какой средний процент по ипотеке сегодня в Израиле. Но что вы можете сделать? Самый легкий вариант – зайти на сайт Банка Израиля и посмотреть, какие средние проценты в банках. То есть там указано, какой среднестатистический процент по постоянным процентам на 20 лет, вы можете только, были взяты в банке дисконта по Алим, Леуми, какие, где дешевле? И вы найдете, какой банк дешевле. Даже до того, как вы идете брать машканту. Где дешевле можно получить? Это первое. Второе, существует таблица, которую печатают и каждый раз их добавляет Банк Израиля, называется... Вы можете записать в интернете, в Google, Ребит Мемуца Тальмашкантаот, Банк Израиль, и выйти на этот сайт Банка Израиля, и там вывести эту таблицу. Вот. Я называю это сайт мальчиков. Кто со мной работает, знает. Сайт мальчиков, потому что сайт это boy.org.il. Boy это Bank of Israel, не мальчики. Ну, мы так в шутку называем их. Мальчишский сайт. Вот. Так что так вы можете проверить свою ипотеку. То есть надо зайти на сайт Банка Израиля и посмотреть это. Какие проценты, где дают. Кстати, они показывают не только проценты по машкантам, проценты по судам. Вы хотите взять суду. Вы решили уже работать сами. Есть люди, которые приходят ко мне, я помогаю им выбрать правильно суду. Но вы решили работать сами. Неважно, не берете советника. Она большая суда. Ну хотя бы посмотрите, почем в среднем дают по стране. Средняя температура по больнице есть. И какая суда, праймовая, непраймовая, там они рассматривают это все. Дальше. Существует возможность снятия пенсионных накоплений без штрафных санкций. Это не взятие суды под пенсию, а именно снятие пенсии без штрафа. Что это за возможность? Да, такая возможность есть. Если вы достигли пенсионного возраста, и вы хотите снять пенсионные накопления, я вам не советую это делать, но каждый... при своем мнении, что называется.
Есть такая возможность. Называется на иврите «Арба Мацавея Мискинут». Как это делается? То есть существует четыре причины, при которых можно снять. Первое. Общая зарплата в семье не превышает минимальной заработной платы. Если там, вы знаете, там, я вам советую, вот, если вы вот, решили это сделать, обратиться к пенсионному советнику. Он эти вопросы должен знать, профессионал, они ему могут точно помочь. То есть, насколько я знаю, это двух, если это семья, и у них есть ребенок до 18 лет, это две заработные платы минимальные. На сегодняшний день это 6200, значит, где-то 12400. Семья должна зарабатывать. Второе, расходы на медицину, на, имеется в виду на таблетки, не только семья, допустим, там, это может быть также ближайший круг семьи, первая кровь, да, папа с мамой, насколько я знаю. Опять-таки, проверяйте через пенсионных советников, которые достигают больше половины годичных доходов. То есть, если человек хорошо зарабатывает, но больше 50% или 50% от его доходов уходит на таблетки или там, на какие-то медицинские дела, он имеет право ставить пенсию. Второе. Инвалидность по здоровью. На русском языке нету такой фразы точной. На иврите это называется «нехут рифуит». Не путайте с «нехут асукатит». То есть человек по работе не может работать. У него есть там какая-то инвалидность. А именно «нехут рифуит» по здоровью 75% у вас или у ваших близких. Имеется в виду также, допустим, у мамы или у папы. 75%. Можно пойти попросить снять эти деньги. Опять-таки, напоминаю, вам нужно обратиться к профессионалам, которые могут вас провести по этому делу. Там нужно идти в налоговую инспекцию, подавать все документы. Они должны заполнять ТОФИС там определенный. Есть бланк, который надо заполнять, и после этого только они могут дать. И четвертый вариант. Смерть застрахованного. Если человек умер, не достигая пенсии, вам полагаются там кицбат шеири, полагаются какие-то деньги детям до 18 или там 21 года. Вот. Это то, что можно сделать. Вот ответ на ваш вопрос, когда это можно. В любых других случаях нужно платить 35% налога. Это очень много, поэтому не советую снимать. Да, можно взять суды. Разрешено взять суды только на маркива тагмулим. Тагмулим — это то, что вот откладывает ваш работодатель. Как правило, вы работодатель 6,5-6%, а пицуим вот эти 8,33% максимум там откладывания, то это вот на них невозможно взять суду. И суду можно брать в пенсионном фонде до трети от тагмули, от накопления. До трети, да, от накопления. Поэтому будьте умны, не забирайте свои пенсионные фонды, это очень, очень большие штрафы и так далее и тому подобное. Что я еще могу сказать напоследок? Сегодня я разбирал случай вместе с пенсионным советником, с которым я работаю. В случае моего клиента. Мой клиент пришел, у него есть пенсия в одной из компаний, я не буду называть какой, и там получается такая вещь. У него берут, значит, получается что-то 1% от накоплений, общих накоплений в год берут как омлот, ну, берут за то, что он работает с этой компанией, 1% от накопления. А у него 500 тысяч. То есть в год берут 5 тысяч шекелей. И больше будут брать, потому что там растет. И плюс еще берут где-то 158 шекелей в месяц за то, что вкладываются деньги в пенсионный фонд. К чему это все говорю? К тому, что мы нашли ему способ сэкономить в год платить не 5 тысяч шекелей, а 500. 0,09%, там даже меньше 500, ну, чуть-чуть меньше, ну, скажем, 500 шекелей за ведение. А за каждую авкаду, каждый раз, когда он кладет деньги, это каждый ежемесячный, платить не 158, а 58, еще 100 шекелей. То есть фактически в год мы ему экономим порядка там, получается, 6 тысяч шекелей. Что-то такое там было, чуть меньше. Ну вот посчитайте, умножьте это на 20 лет.
Вот сколько можно сэкономить в пенсионных накоплениях. Поэтому я советую каждому человеку хотя бы раз в какое-то время проверять свои пенсионные накопления. Каким образом? Можно брать масляка пенсионец, смотреть, что там происходит, и в соответствии с этим уже решать. Вот, ну я все, мое время уже подходит к концу. После меня будет другая программа на радио «Хевроти решен». Я заканчиваю, у меня вопросы закончили. Всем спасибо, что были со мной. Следующая программа через 2 недели будет на иврите. Большое спасибо всем, до свидания. Счастливо, всех благ. Бай-бай. Радио «Хевроти решен».